0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
2: Прибой. Весь Дагестан на одной волне.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Старуха вздорная листья с деревьев сбросила.
1: Дождик осенний льет с утра, лист на ветру качается. Может, забыть тебя пора, что-то не получается.

сундур маруат, махерату шарфаруго жемулел. Ат акго савремени серуде караз, норкат агур.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Лето в Дагестане. Лето в
1: Дагестане. Радио Прибой.
2: Реклама.
3: Найди Прибой ТВ в своем телевизоре. Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри Прибой ТВ.
4: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей. 92 47 47.

0: ВКонтакте и на сайте radioprimoy.ru.
1: Радио для всех.
2: Час желаний на Радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту. Телефон рекламной службы на Радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру. Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Давненько меня не было на рабочем месте, и вот 7:35, время московское, у нас сегодня понедельник и 13 июля. Доброе утро, здравствуйте. Спонсор «Счастливое утро» на волнах радио «Прибой», ювелирный дом «Кардживи», адрес город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Приходите, здесь много всего интересного, и каждый найдет для себя массу, скажем так, удовольствия. Ну, если что-то нужно, имеется в виду в ювелирном салоне, именно там. Так, начало рабочей трудовой недели. В общем, всех с началом и всем доброго утра. У микрофона до 11 Расул Алибеков. Я не только у микрофона, я еще и за... у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мониторов и 8 системных блоков компьютеров. Почему 7 и 8? Не знаю.
1: Реклама.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, мысляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Вы знаете, мнение погоды не всегда совпадает с мнением синоптиков. Будем надеяться, что сегодня будет именно не так. Хотя, ну, может быть, все совпадет, не знаю. А на данный момент в самом лучшем городе всей галактики, необъятной, который только можно представить, в городе Махачкале, жарко уже и душно. С утра 25 градусов тепла на данный момент. Ветер 2 метра в секунду, он дует с севера. А, так, что у нас сегодня? У нас сегодня 28-29, солнечная погода, и дождя у нас не будет. Шел, в общем, с остановки общественного транспорта, встретил, ну, я сначала встречаю наших соседей, затем охрану, мимо нашей охраны, которая вооружена палками, камнями и дубинками всевозможных самоделок, и еще рогатками, просто-напросто не пройти, я не знаю, такое ощущение складывается, что я их близкий родственник, ну, это нормально. А вот, ну, смотрю, Митрич стоит, и шла, значит, соседка шла. А вот, ну, у нас есть одна соседка, которой я рассказываю, в общем, такая вся уф-уф-уф, но почему-то она сейчас в последнее время ходит пешком. Не знаю, у нее был старенький такой, знаете, автомобиль английского производства. Видимо, она его продала, а сейчас, наверное, хочет что-то купить, а что купить, не знает. А вот, Митрич, значит, поздоровался со мной, посмотрел ей вслед, а следы у нее как, ну, мы как следопыты, значит, знаем, следы у нее хорошие, следы такие, знаете. А вот, и Митрич говорит: да, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Я говорю: Митрич, ты упускаешь предложение, как писал Пушкин, так точно думал мой Евгений, он в первой юности своей был жертвой бурных заблуждений. Затем Митрич посмотрел ей вслед, далее сказал: чем меньше женщину мы любим, тем хуже борщ и жиже квас. А я добавил: и дети как-то не похожи все на нас. Я цитировал Пушкина.

0: Я точно не помню, из какого альбома эта песня, но песня вообще просто, знаете, просто шедевр, скажем так, для этой группы. А это дуэт Modern Talking на волнах радио Прибой и песенка под названием «Ты просто космос». Но здесь такой, знаете, небольшой диалог был разыгран, очень хороший, достаточно такой, знаете, тактичный. Он сказал: «Дорогая, ты стала просто необъятной». Она спросила: «А можно так потактичней?» Он сказал: «Можно, дорогая, ты просто космос». Радио Прибой, всем доброго утра.
1: Реклама на радио.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети! Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Завершается очередной музыкальный час на волнах радио Прибой. Впереди у нас новости от девушки, которая красива, а еще и в хорошей физической форме. Девушку зовут Диана Гаджиева. Она читает новости каждый час в ваших радиоприемниках из нашей эфирной студии. Я говорю: Диана, ты каждое утро бегаешь? Че, так любишь бег? Диана говорит: это хорошее занятие, знаешь, или бегов, чтобы отвлечься. Я говорю: Диана, реально в голове ни одной мысли? На что Диана посмотрела на меня и сказала, так знаете, куда-то в пустоту. Есть одна: как добежать до дома и не загнуться где-нибудь по дороге. Итак, впереди у нас новый музыкальный час, но прежде мы сверим с вами часы и послушаем новости.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В общественной палате спрогнозировали размер МРОТ на следующий год. Дагестан получил гуманитарную помощь для пострадавших фермеров и в двух районах республики восстановили электроснабжение. Теперь подробно. Минимальный размер оплаты труда в следующем году может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом сообщили в общественной палате. Отмечается, что субъекты на региональном уровне вправе устанавливать свой размер МРОТ, который не может быть ниже общероссийского. Напомню, премьер-министр Михаил Мишустин в феврале, выступая с отчетом деятельности правительства в Госдуме, сообщил, что Кабмин последовательно повышает величину МРОТ. По его словам, в этом году он увеличился на пятую часть и достиг 27 тысяч рублей, что затронуло более 4,5 миллионов человек. Очередная партия крупного рогатого скота в рамках благотворительной акции поступила в Дагестан, об этом сообщает региональный Минсельхозпрод. Среди них дойные коровы, телята и бычки, безвозмездно переданные аграриями из Ростовской области и Ставропольского края. Отмечу, что это уже третья поставка сельскохозяйственных животных, организованная Министерством сельского хозяйства России для поддержки пострадавших от паводков хозяйств. Электроснабжение жителей Рутульского и части Ахтынского районов восстановлено, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Напомню, подача электроэнергии была прервана из-за подмыва берега горной реки и обрушения опоры на воздушной линии. Энергетики установили новую опору и завершили монтаж проводов. По вопросам электроснабжения работает круглосуточная горячая линия 8 800 220 0220. Ремонт автодороги к Агроханскому заливу в Дагестане выполнен на 30%. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 15-километровом отрезке трассы, которая проходит вдоль прибрежной территории Бабаюртовского и Кизлярского районов. Завершить все работы и ввести обновленный участок в эксплуатацию планируется к концу октября следующего года. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев потерпел поражение от американца Кайла Снайдера в своем первом поединке в рамках промоушена Американской лиги борьбы. Встреча состоялась на турнире в столице Грузии и завершилась со счетом 4-5. В конце схватки дагестанский атлет получил травму ноги. На кону противостояния стоял чемпионский пояс лиги в полутяжелой весовой категории, который Снайдер сумел сохранить за собой. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: По мотивам новостей. В общем, к одному высокопоставленному чиновнику, скажем так, Хакиму, заходит 20-летний сын и говорит: «Папа, а что такое МРОТ?» «Ну, это минимальный размер оплаты труда», — сказал папа. Сын спросил: «Папа, а что такое труд?» В общем, в эти утренние часы радиостанция «Прибой» желает вам доброго утра.

0: На календаре у нас сегодня понедельник, 13 июля, в Махачкале 8 часов и 9 минут. На волнах радио прибудет девушка, которую зовут Энелли. Она очень красива и талантлива. Друзья мои, пусть начало недели будет удачным, пусть все планы реализуются сполна. Новый понедельник, начало неизведанного, нового, интересного. Настроение пусть будет на высоте, утро бодрым и, конечно же, позитивным. Пусть неожиданные встречи, новые перспективы, достойные награды окружают вас, начиная с понедельника. Я желаю, чтобы каждая минута сегодняшнего дня отражалась на сердце теплотой и, конечно же, радостью. Далее информация о нашем деловом партнере. Всем доброе утро из эфирной студии пожелал Расул Алибеков.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Этого исполнителя зовут Александр Барыкин. Ну, наши радиослушатели наверняка хотя бы раз слышали эту песню. Так вот, для Барыкина «Букет» — это не только песня о любви, но и повод, наверное, для размышлений. Тайный смысл этой песни. Только в этот праздник, 8 марта, мы видим мужчин с цветами. Но ведь женщины достойны внимания практически каждый день. И я не хочу, чтобы этот день был простым числом в календаре. Пусть он станет камертоном, который звучит в наших сердцах просто-напросто всегда. Вот о чем хотел спеть Александр Барыкин. Да, в принципе, взял, да и спел. 8 часов и 14 минут по Москве на волнах радиостанции «Прибой».
1: Реклама на радио. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: А, кстати, это премьера новой песни в исполнении Дмитрия Маликова, и релиз сингла осуществляет радиостанция «Прибой». Автором песни выступил сам артист, то есть Дмитрий Маликов. В «Заберу тебя в июль» присутствует бридж на английском языке и иллюзии на шлягер «Бакарам Only You». Не поверите, образца 1954 года. Великолепнейшая песня в июле на радио «Прибой».
1: Погода.
0: Куда я дел опять свой прогноз погоды? Вы знаете, вот есть такие люди, они говорят, вот мы сами делаем бардак и не знаем, откуда этот бардак, в общем-то, появляется. Нет, у меня здесь вот лишь... А, вот бумажечка упала. Она все, я нашел. 25 плюс 28, солнечно, жарко, душно. Июль, да.

0: Как-то неожиданно музыкальная редакция подсунула мне эту песню в исполнении Ани Ленокс. Вы знаете, хотя Sweet Dreams пользовалась большей популярностью, а вот эта песня Precious остается одним из величайших моментов группы Eurythmics. Песня продолжительностью менее чем 4 минуты, знаете, привлекает пульсирующими синтезаторами, которые помогают создать, знаете, жутковато холодную, болезненную атмосферу, прекрасно сочетающаяся с меняющимся голосом Ани Ленокс. Песня, которой много лет чуть не устарела, и многие современные артисты, я думаю, отдали бы все, чтобы создать столь мощное и крутое сегодня на радио Прибой шедевр.
1: Лавина мощных хитов.

0: Мы на одной волне. На волне Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-25.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
7: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: А, собственно говоря, смотрю я тут новости одни очень интересные я читаю, перед тем, как перейти к рубрике «Пробки», она будет очень быстрая, потому как пробок, по-моему, в городе не особо наблюдается. На данный момент сейчас я захожу в Яндекс.Пробки. В общем, информация была такая, вот на просторах интернета я где-то вычитал, что все большей популярностью стали пользоваться продающиеся бензо- и солярогонные аппараты. Оказывается, такое тоже появилось, с помощью которых, не выходя из квартиры, можно выгнать топливо. Любопытно, что по количеству продаж эти изделия уже обошли другие аппараты, которые... Ну, в общем, мужики знают, которые есть вот еще одни такие аппараты, которые они сами там гонят что-то. Вот, троллейбусное кольцо, небольшая пробка, смотрю. Далее, центр города Махачкалы, ну, в общем-то, все свободно пока. Отпуска, люди на каникулах, особо не передвигаются, да, и бензин, по-моему, сейчас стоит, ой-ой-ой. Особо не разъездишься. Не знаю даже, сколько стоит. Я ездю на общественном транспорте, мне хорошо, мне замечательно. А вот и вам же советую: берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, учите правила дорожного движения, не спешите, как говорится. Тише едешь, дальше будешь. Далее информация о нашем деловом партнере. Город свободный, пока.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Итак, на данный момент Скутер, немецкая банда, серьезно гремевшая на рубеже веков своими бронебойными хитами. Ну, вы точно слышали «How much is the fish? Fire» или же на крайняк «Weekend». Но сегодня о них ни слова, поскольку мы решили вспомнить. Были ли случаи, когда ребят не стоило в очередной раз обвинять в бездушном сэмплировании старых идей? А вовсе наоборот, надо было похвалить за чуткое обращение к хитам прошлых лет. Но, конечно же, такие случаи были, и поэтому давайте я вам расскажу. В нашем эфире песня, которую очень любят перепевать многие артисты. Первая ее версия остается одной из самых известных и датируется аж 1967 годом, когда американский талантливый автор песен и немного певец Ли Хелвуд объединился в дуэт с чудесной Нэнси Синатрой. Ну а далее, в 2000-м у Скутер вышел альбом под названием «Шеффилд». Едва ли не самый экспериментальный альбом группы. Но здесь, в общем-то, факт, что на нем полно медленных песен, что не совсем характерно для них. И вот это тоже там есть. «Самовайн», «Скутер», «Радиоприбой», «Супер».
1: Реклама. Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий. Операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса. Хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь», «Мегафон», 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
4: Табасаранская поговорка.
5: Харсари чаб губ зубка дабцуру.
6: Каждый пожнет то, что посеет.
4: Радио «Прибой».

0: Главный ЕСАУЛ нашей страны, нашей сцены, Олег Газманов и матушка нашей страны, главная матушка нашей сцены Татьяна Куртукова. Объединились и спели песню «Озера синие».
1: И забыть нельзя.
0: И эта песня в финале часа на радио «Прибой». Новости далее.
2: Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
3: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России обновляют школьную программу по истории. Паводки нанесли масштабный ущерб садам в Дагестане. И Муслим Гаджимагомедов сохранил свой профессиональный рекорд. Теперь подробно. С нового учебного года в средних классах историю будут преподавать по обновленной федеральной программе. Изменения коснутся не только содержания учебников, но и времени, которое отводят на изучение предмета. Почасовую нагрузку в расписании перераспределили теперь на всеобщую историю, историю России и краеведение. В каждом классе от 5 до 9 выделено строго фиксированное количество времени. При этом менять последовательность тем в течение года школы и учителя больше не смогут. Рамки программы стали едиными для всей страны. 75 гектаров садов и 32 гектара пашни затопило водой в Гиргебельском районе Дагестана в результате паводка, сообщили в Минсельхозе Дагестана. Фермеры не успели собрать урожай и остались без средств к существованию. От паводков пострадали не только деревья, но и животноводство. По предварительным данным, погибло 136 голов мелкого рогатого скота и 24 головы крупного. В районе действует режим чрезвычайной ситуации. Создана комиссия по оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим сельхозпроизводителям. Жители Кизлярского района обратились в региональное отделение Народного фронта в Дагестане с жалобой на аварийное состояние дороги Кизляр-Крайновка, которая является главной транспортной артерией для 8 сел с населением около 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба движения. Народный фронт взял обращение жителей на контроль и планирует обратиться в органы исполнительной власти с просьбой уделить внимание этой проблеме и включить ремонт дороги в программу дорожных работ. Национальный музей Дагестана имени Таха Годи и его филиалы получили современное цифровое оборудование в рамках нацпроекта «Семья» при федеральной поддержке, сообщает Минкультуры Республики. 3 светодиодных экрана на сценической площадке во дворе головного музея будут использоваться для 3D-показов редких экспонатов, а также для концертов, лекций и акций, включая «Ночь музеев». 7-ю победу подряд на профессиональном ринге одержал дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов, нокаутировав мексиканца Кевина Мартинеза в 9-м раунде рейтингового боя первого тяжелого веса на турнире Международной ассоциации бокса. Таким образом, дагестанский боксер сохранил безупречный профессиональный рекорд – 7 побед в 7 боях. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: У меня сложилось такое впечатление, что мотив этой песни просто, знаете, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну а песня получилась-то очень хорошая. Это «Плазма» на радиоприбое. Песня под названием «Lonely». У нас сегодня понедельник, в Махачкале 9 часов и 10 минут время московское. У нас, кстати, сегодня 13 июля. А вообще понедельник — это как первая страница новой главы. И пусть она будет интересной, легкой и наполненной, конечно же, хорошими событиями. Далее информация о нашем деловом партнере. В эфирной студии до 11 будет работать Расул Алибеков. Всем доброго и хорошего утра. Да, вот и проигрыш. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Когда-то очень давно на свет появилась одна из самых красивых музыкальных историй любви, которая в данный момент звучит в нашем эфире. Она стала невероятно популярна еще и потому, что у ее исполнителя, кстати, зовут его Алексей Глызин, к этому чувству совершенно особенное трепетное отношение. В историю впадаться не буду, просто скажу, песня называлась «Ты не ангел». Песня в исполнении Алексея Глызина прозвучала на радио «Прибой».
1: Реклама на радио. Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
1: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: о погоде.
1: Сейчас 27 градусов тепла в столице Дагестана, светит солнце, жаркая погода, ветер такой незначительный, ну, скажем так, 5 метров в секунду, он дует с севера, днем плюс 29, без осадков. Imagine Dragons, реактивные драконы, они продолжат наш эфир.
2: Всегда рядом, всегда с тобой, радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: встретимся как-то
1: в центре. А в городе лета история хита Ума Турман, который стал саундтреком целого поколения. Ума Турман в городе лета — одна из тех песен, что мгновенно создают настроение. А если эту песню еще и перепела Юля Зиверт, то вдвойне это, скажем так, просто замечательно. Далее информация о нашем деловом партнере, информация нашего делового партнера.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Музыкант, который зарабатывал уважение мощными гитарными рифами и хриплым вокалом, в одночасье превратился в глазах публики в сладкоголосого романтика, который исполняет слезливые баллады для влюбленных. Ну а далее песня «Everything I Do» стала для Брайана Адамса и благословением, и, конечно же, испытанием. Она принесла ему Грэмми и открыла огромную аудиторию среди слушателей более старшего возраста. Но одновременно оттолкнула часть аудитории, которые предпочитали рок в его исполнителе, в его исполнении. Из бунтарей Брайан Адамс тогда переквалифицировался в романтика. А вот здесь вот должно быть просто заключение. Но вряд ли это сильно его расстроило, и вряд ли он сильно об этом пожалел. Великолепнейшая песня в исполнении замечательного исполнителя Брайана Адамса прозвучала на волнах радио «Прибой». У меня нет комментариев, они здесь просто не нужны. Не нужны комментарии, не нужны.
1: Реклама.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В общественной палате спрогнозировали размер МРОТ на следующий год. Дагестан получил гуманитарную помощь для пострадавших фермеров и в двух районах республики восстановили электроснабжение. Теперь подробно. Минимальный размер оплаты труда в следующем году может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом сообщили в общественной палате. Отмечается, что субъекты на региональном уровне вправе устанавливать свой размер МРОТ, который не может быть ниже общероссийского. Напомню, премьер-министр Михаил Мишустин в феврале, выступая с отчетом деятельности правительства в Госдуме, сообщил, что Кабмин последовательно повышает величину МРОТ. По его словам, в этом году он увеличился на пятую часть и достиг 27 тысяч рублей, что затронуло более 4,5 миллионов человек. Очередная партия крупного рогатого скота в рамках благотворительной акции поступила в Дагестан. Об этом сообщает региональный Минсельхозпрод. Среди них дойные коровы, телята и бычки, безвозмездно переданные аграриями из Ростовской области и Ставропольского края. Отмечу, что это уже третья поставка сельскохозяйственных животных, организованная Министерством сельского хозяйства России для поддержки пострадавших от паводков хозяйств. Электроснабжение жителей Рутульского и части Ахтынского районов восстановлено, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Напомню, подача электроэнергии была прервана из-за подмыва берега горной реки и обрушения опоры на воздушной линии. Энергетики установили новую опору и завершили монтаж проводов. По вопросам электроснабжения работает круглосуточная горячая линия 8 800 220 0220. Ремонт автодороги к Агроханскому заливу в Дагестане выполнен на 30%. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 15-километровом отрезке трассы, которая проходит вдоль прибрежной территории Бабаюртовского и Кизлярского районов. Завершить все работы и ввести обновленный участок в эксплуатацию планируется к концу октября следующего года. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев потерпел поражение от американца Кайла Снайдера в своем первом поединке в рамках промоушена Американской лиги борьбы. Встреча состоялась на турнире в столице Грузии и завершилась со счетом 4-5. В конце схватки дагестанский атлет получил травму ноги. На кону противостояния стоял чемпионский пояс лиги в полутяжелой весовой категории, который Снайдер сумел сохранить за собой. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Хорошая песня, но протяженностью всего лишь 2,5 минуты. Но сегодня все песни такие, потому как они делаются для ток-тика, или же наоборот. А вот 10:09, время московское, понедельник у нас сегодня, 13 июля, день продолжается. Доброе утро, здравствуйте, это Радио Прибой. Мона и Динара, «На восток», так называлась песня, которая прозвучала в нашем эфире. Информация о нашем деловом партнере прямо по курсу, информация о том, кто рулит здесь эфиром. Расул Алибеков, доброе утро.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
2: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Музыкальная редакция зарядила одну из самых сильнейших песен в мире. Что же скрывалось когда-то за этой победной песней? Ну, обыкновенная история кажется признанием в любви итальянца же, но на самом деле это довольно меланхоличная и даже грустная зарисовка о монотонной жизни так называемых простых людей. У них нет ни серьезных проблем, ни великих свершений, ну а великие идеи, которые могут родиться в их воображении, не находят никогда реализации, отчасти потому, что мир просто не желает их слушать. «Story di tutti giorni» 3 недели возглавляла итальянский хит-парад. Шлягер проложил дорогу и в Советский Союз. Когда-то он входил в сборник «Колизон», который разошелся миллионным тиражом по всему миру и был несколько раз переиздан даже фирмой «Мелодии» под названием «Коллекция». Рикардо Фолли приезжал с гастролями в СССР, в Россию, и не раз, он даже был у нас здесь в Дагестане лет 10, по-моему, тому назад, и с тех пор стал почетным гостем в России и непременным участником ретро-фестиваля под названием «Story di tutti giorni». Великолепнейшая песня, музыкальная редакция, вам уважуха и респект за песню на радио «Прибой».
1: Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Радио «Прибой». Много новой музыки. «Прибой».
1: С самого рассвета твое имя ждет планета. Стилы

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Погода.
1: Сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале, очень жарко. 28 градусов сейчас на данный момент. Люди, которые сейчас в городе, в Махачкале, вот товарищи звонили. А вот те, которые в теме жары сейчас на улице, без кондера, они говорят: слушай, жарко, невозможно. Я говорю: а то ли еще будет ой-ой-ой, не помню, в какой песне так пелось. 29-30 сегодня ожидается. А это только начало. А ну-ка, давайте-ка мы глянем, друзья мои, на прогноз погоды на эту неделю. А, ну да, 30-32 будет сохраняться, в общем-то, да, на этой неделе. Но это еще не так жарко. В общем, у нас сегодня без дождя будет. Без дождя будет, без дождя будет, да.
2: Радио Прибой.

0: как говорит высококультурная прослойка нашего общества, можете же вы? Конечно, могут. Каталоно-французско-цыганская группа в нашем эфире под названием Gypsy Kings. Явление уникальное и абсолютное. Одна из самых популярных в мире неанглоязычных групп. Причем неанглоязычных, это мягко сказано. Их же цыганский диалект вообще мало кого интересует и мало вообще кто его понимает. Но это не важно. Как говорит та же самая прослойка образованнейших. Они говорят, песни у нас, как говорят, и так залетают через музыку, энергетику и драйв. Вот эта банда ухитрились, они покорить весь мир своим народным искусством с помощью таланта, упорства и, конечно же, трудоспособности, а не денег, шоу-бизнеса и пиара маркетологов. Было дело, шли к вершине 10 лет с 77 по 87 года, но оказавшись там, не растворились в популярной культуре, а остались сами собой, хотя и ненадолго. Пробивная артиллерия испанских гитар, хлопков, яркого загорелого пения и виртуозных соляков, соло, да, атмосфера свободы и праздника, все это Gypsy Kings, и все это на радио Прибой.
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: план такой нам с тобой оказался, ну, в общем-то, не в том, чтобы уйти вместе от призрачной, манящей дешевой славы социальной жизни, а в том, чтобы одному пережить горечь расставания. Ну и понятно, что эта судьба уже не зависела от Виктора, сделавшего все возможное, чтобы не изменить высокой любви. Любимой женщине посвящалась эта песня от группы «Кино» и Виктора Цоя, которая прозвучала на волнах нашей радиостанции. Далее информация о нашем деловом партнере. У меня же на сегодня все. Я с вами прощаюсь до завтра. Мы услышимся здесь же на волнах радио «Прибой». Мои коллеги подхватывают далее эстафету и сделают так, чтобы ваш фон был просто на самом высшем уровне. А по-другому они просто-напросто не умеют. Мы не умеем по-другому, потому что мы радиостанция «Прибой». Расул Алибеков, услышимся обязательно.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка – аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северо-Кавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России обновляют школьную программу по истории. Паводки нанесли масштабный ущерб садам в Дагестане. И Муслим Гаджимагомедов сохранил свой профессиональный рекорд. Теперь подробно. С нового учебного года в средних классах историю будут преподавать по обновленной федеральной программе. Изменения коснутся не только содержания учебников, но и времени, которое отводят на изучение предмета. Почасовую нагрузку в расписании перераспределили теперь на всеобщую историю, историю России и краеведение. В каждом классе от 5 до 9 выделено строго фиксированное количество времени. При этом менять последовательность тем в течение года школы и учителя больше не смогут. Рамки программы стали едиными для всей страны. 75 гектаров садов и 32 гектара пашни затопило водой в Гиргебельском районе Дагестана в результате паводка, сообщили в Минсельхозе Дагестана. Фермеры не успели собрать урожай и остались без средств к существованию. От паводков пострадали не только деревья, но и животноводство. По предварительным данным, погибло 136 голов мелкого рогатого скота и 24 головы крупного. В районе действует режим чрезвычайной ситуации. Создана комиссия по оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим сельхозпроизводителям. Жители Кизлярского района обратились в региональное отделение Народного фронта в Дагестане с жалобой на аварийное состояние дороги Кизляр-Крайновка, которая является главной транспортной артерией для 8 сел с населением около 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба движения. Народный фронт взял обращение жителей на контроль и планирует обратиться в органы исполнительной власти с просьбой уделить внимание этой проблеме и включить ремонт дороги в программу дорожных работ. Национальный музей Дагестана имени Таха Годи и его филиалы получили современное цифровое оборудование в рамках нацпроекта «Семья» при федеральной поддержке, сообщает Минкультуры Республики. 3 светодиодных экрана на сценической площадке во дворе головного музея будут использоваться для 3D-показов редких экспонатов, а также для концертов, лекций и акций, включая «Ночь музеев». 7-ю победу подряд на профессиональном ринге одержал дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов, нокаутировав мексиканца Кевина Мартинеза в 9-м раунде рейтингового боя первого тяжелого веса на турнире Международной ассоциации бокса. Таким образом, дагестанский боксер сохранил безупречный профессиональный рекорд – 7 побед в 7 боях. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Дорогие друзья, только что в нашей рубрике «Золотой хит Дагестана» прозвучала композиция, знакомая каждому, кто хоть раз был на кавказской свадьбе. Абдулла Фаталиев «Приглашаю на свадьбу». Этой песне уже не один десяток лет, а она все так же собирает гостей в круг и заставляет сердца биться в унисон. Ну а теперь несколько слов о человеке, который подарил нам этот голос. Абдулла Алиевич Фаталиев – народный герой Кавказа, народный артист Дагестана, участник трех боевых операций. Но не по учебникам, а по шаблон, не по шаблонам, а именно по совести. Он не строил карьеру ради карьеры, не гнался за регалиями и не собирал богатств. Он просто честно работал, искренне дружил, щедро делился теплом с каждым, кто оказывался рядом. И в этом, пожалуй, и есть его главный талант – в умении оставаться человеком, несмотря ни на какие ветры. Ну, он точно знал, время – это единственное, что нельзя вернуть, и единственное, что нужно тратить с умом. Ну, а прямо по курсу, друзья, ретро-час на волнах радиостанции «Прибой». Мы переводим стрелки назад, туда, где музыка лечит душу, а каждая мелодия – как разговор с прошлым. С вами я, Иза Ахметханова, ретро-час на волнах радио «Прибой». Пристегнитесь, мы отправляемся.
1: Радио «Прибой». Галерея мягких шедевров.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизилюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Ретро-час на радио «Прибой».
1: Друзья, сегодня у нас 13 июля, понедельник, ну именно в этот день, 13 июля, мы переводим календарь назад и попадаем в эпоху, когда мужской вокал звучал бархатно, ну а каждая песня была маленькой драмой. Именно в этот день родился человек, чей голос стал саундтреком 90-х, Вадим Геннадьевич Казаченко, заслуженный артист России. Всенародная слава, да, пришла к нему в 90-е, его хиты «Больно мне больно», «Не отпускай» и «Благослови» звучали из каждого приемника, из каждой кассетной деки, и их знала наизусть, наверное, вся страна. У него был редкий дар, он умел петь о чувствах так, что каждое слово попадало прямо в сердце. Без лишней театральности, честно, пронзительно и очень узнаваемо. Его голос глубокий, чуть даже такой надтреснутый, невозможно было спутать ни с кем. Сегодня Вадиму Геннадьевичу исполняется 63 года. И прямо сейчас, в нашем ретро-часе, мы послушаем один из его главных хитов. Ту самую песню, от которой когда-то замирали миллионы. «Больно мне больно». Ну, на волнах радиостанции «Прибой» легендарный Вадим Казаченко. Вспоминаем, как это было.

0: Реклама.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: золото попсы. Поп-легенды кассетной ленты.
1: Радио «Прибой».
0: Мелодии, рождающие воспоминания.
2: Сегодня, 13 июля, в нашей рубрике «Именинники из мира музыки» еще одно имя, без которого невозможно представить советскую эстраду 70-х и 80-х – Александр Григорьевич Тихонович. Народный артист Белоруссии, певец, музыкант и один из основателей легендарного ансамбля «Верасы». Да, он родился 13 июля 1952 года в Минске, окончил консерваторию и с юности мечтал о большой сцене. В 1971 году вместе с единомышленниками создал коллектив, который через несколько лет станет музыкальным символом целой республики. Именно с «Верасами» связаны самые яркие страницы его творческой биографии. Их песни звучали на всех танцплощадках, на всех застольях, и их подпевали от Минска до Владивостока. Визитной карточкой ансамбля стала, конечно, «Малиновка», та самая про птичку, что свила гнездо за окном. Простая, светлая и невероятно теплая. Именно за это ее и полюбили миллионы. Стоит заиграть первым аккордом, а ты уже мысленно там, за деревенским столом, среди родных, где пахнет пирогами, а на душе покой и, конечно, радость. Александр Тихонович ушел из жизни 28 января 2017 года, но его музыка осталась. И сегодня, в день его рождения, мы слушаем и, конечно, ностальгируем. Прямо сейчас на волнах радиостанции «Прибой» «Верасы», «Малиновка».

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Музыка воспоминаний. Наш ретро-час подходит к концу, друзья. Он оставляет после себя легкую, светлую грусть, ту самую, какая бывает, когда пересматриваешь старые, дорогие сердцу фотографии. Вроде и хочется задержаться в прошлом еще на минуту, но время неумолимо движется вперед. И, наверное, это прекрасно. Мы провожаем эту теплую волну с благодарностью, ну а прямо по курсу нас уже ждет любимый час желаний. Я, Иза Ахметханова, приглашаю вас остаться на нашей волне. Дальше будет только интереснее.

0: Захар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дилим.
0: Ярак Козмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости.
1: Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Возраст молодежи в России хотят увеличить. В Избербаше ожидаются перебои с водой. И несколько сел в Дагестане остаются без транспортного сообщения после ливни. Теперь подробно. Академик РАН Геннадий Онищенко предлагает увеличить возраст молодежи в России до 40 лет, поскольку в наши дни человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень активности. Сейчас в России к категории молодежи относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. По словам Онищенко, определение возрастных категорий – это динамическая величина, и она определяется состоянием здоровья человека. Он отметил, что сейчас человек дольше сохраняет высокую работоспособность, а также умственную и физическую деятельность. В Избербаше до 15 июля ожидаются перебои в подаче воды из-за прорыва магистрального водовода, сообщил единый оператор. Так как резервуары Избербашского горводоканала полностью заполнены, то способны обеспечить город чистой водой в ближайшее время, но в период проведения ремонта могут наблюдаться колебания ее давления. Дагестан занял 83-е место в рейтинге регионов России по доступности жилья. Согласно исследованию РИА Новости, в республике средняя статистическая семья придется копить на квартиру минимум 12 лет. Если в мае прошлого года на накопление денег для покупки стандартной квартиры в 60 квадратных метров у дагестанской семьи уходило 9,5 лет, то уже спустя год этот срок увеличился. В Дагестане 12 сел остаются без транспортного сообщения после ливней. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики, основной причиной перебоев стали разрушение мостов, многочисленные оползни, камнепады и размывы дорожного полотна. Интенсивные аварийно-восстановительные работы ведутся с привлечением тяжелой техники. Временное движение планируется открыть к вечеру 15 июля. Дагестанские борцы вольного стиля завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль на первенстве Европы среди спортсменов до 21 года, завершившемся в Северной Македонии, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Чемпионами Европы стали Магомед Алибахарчиев, выступавший в весовой категории до 79 килограммов, и Исмаил Ханиев в категории до 86 килограммов. Бронзовую награду в весе до 70 килограммов завоевал Рамазан Абдулкадыров. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый день, дорогие друзья! Вновь говорю я вам в новом музыкальном часе на волнах радиостанции «Прибой». Друзья, знаете, есть в расписании «Прибоя» час, который я особенно люблю. Час, когда стираются, я уже не раз говорила об этом, границы между городами, странами и даже, наверное, континентами. Когда одно сообщение способно превратить обычный, допустим, понедельник в день, который запомнится надолго. И это, конечно, час желаний. Музыка все-таки удивительная вещь, она как какое-то связующее звено, прочно и невидимыми нитями нас с вами связывает. Так что, друзья, давайте посредством нашего любимого часа желания соединимся, передадим приветы, поздравим близких, ну и, конечно, послушаем любимые композиции. Номер в мессенджере Макс 8-988-291-1007 специально для того, чтобы вы прислали сообщения, голосовые также приветствуются, а я уже в прямом эфире их озвучила, ну и поставила вами заказанную композицию. Итак, друзья, поехали. Первое сообщение. Салам из Пятигорска поступил к нам. Валейкум ассалам. Я студент-медик, готовлюсь к экзаменам. И ваш эфир единственное, что не дает мне сойти с ума. Всем будущим врачам терпения, а моей маме в Дербенте низкий поклон. Она всегда на связи со мной. Поставьте что-нибудь на азербайджанском языке, например, «Айгуль». Ну, скорее всего, это Айгуль Бабаева. Есть интересная композиция в ее исполнении. Абдулла писал нам. Абдулла, привет и тебе в Пятигорск. Маме, на самом деле, поклон всем матерям за терпение, за мотивацию, за добро, за любовь. Огромное спасибо. Ну, а тебе легких билетов, ну и, конечно, не пуха. Специально для тебя прозвучит композиция на азербайджанском языке, а мы движемся далее. Прибой, привет из Астрахани. Мы с мужем только что купили квартиру. Ох, отмечаю всей семьей. Передаю привет родителям Хасавюрт. Спасибо за все. Поставьте самую любимую нами композицию Абакара Курбан Адамова «Скажи, что любишь», пишет нам Заира. Будем танцевать на новом месте. Вот такое сообщение поступило. Ну что ж, Заира, я вас от всей души поздравляю. Пусть в ваш дом входят только люди с чистой душой, сердцем, берекета вашему дому. Ну и композиция в исполнении Абакара Курбан Адамова «Скажи, что любишь» обязательно специально для вас прозвучит. С новосельем вас! Ну, спонсор программы «Час желаний», друзья, ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала. Устарбекова, 11. Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: поздравления. Приветливое радио.
1: Вновь говорю вам привет, друзья. Это приветливое радио, радио Прибой. Полдень на календаре. А это значит, что в эфире время ваших личных саундтреков. Да, понедельник набрал обороты, и теперь у нас есть целый час, чтобы заказать любимый трек, отправить пламенный салам через всю республику и сделать этот день куда громче. Я на связи Иза Ахметханова взяла штурвал, скажем так, в свои руки. И мессенджер Макс, напоминаю, для связи 8-988-291-1007. Ваш выход, друзья. Итак, СМС, прибой, привет из Грозного. Я бариста, и сегодня сварила лучший кофе в своей жизни. Ох, передаю привет всем, кто начинает день с чашки горячего. Поставьте что-нибудь лаунжевое, например, Полину Гагарину «Твоими руками», пишет нам Амина. Амина, лучший кофе – это все-таки искусство. Уверена, у вас получился на все 100. Привет всем кофеманам, ну а для вас лаунж, который смакует, да, прозвучит композиция в исполнении Полины Гагариной «Твоими руками». Отличного вам дня, Амина. Далее, салам из Кизляра поступил к нам. Завтра у сестры свадьба. Прошу зажигательную лезгинку Мугудина Курбанова под названием «Мубарак». «Гуляем, земляки», пишет нам Муслим. Ваалейкум ассалам. Муслим, сестре, конечно, счастья. Ну, а всем гостям и вам зажигательная лезгинка. Приятного отдыха завтра. Мугудин Курбанов, обязательно прозвучит композиция «Мубарак». Ну и далее еще несколько смс, которые к нам, друзья, поступили. Здравствуйте, хотим поздравить с днем рождения свою любимую тетю Завият, которая живет в Турции. С днем рождения от всего сердца. Желаем тебе крепкого здоровья, безграничного счастья и исполнения всех заветных желаний. Пусть каждый день приносит радость, новые возможности и приятные сюрпризы. Оставайся такой же доброй, мудрой и веселой. Пусть в твоей жизни будет больше светлых и радостных моментов, ну а все трудности обходят стороной. С любовью и теплом твоей племянницы Нарина, также Зарина Фаизат из города Кизляр. Просим поставить ей песню «Жаклин» с днем рождения на лезгинском языке. Ну что ж, мы от всей души, от всей радиостанции «Прибой» также поздравляем вашу тетю Завият с днем рождения. Конечно, желаем ей крепкого-крепкого здоровья, исполнения всех самых заветных мечт, ну и музыкальный подарочек обязательно прозвучит. Я же, в свою очередь, друзья, напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. Росювелир. Роскошь, доступная каждому.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: Кто-то

0: Реклама.
1: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Друзья, середина дня, лучшее время, чтобы зарядить его правильной музыкой. Я вижу, как на экране телефона появляются все новые сообщения, и каждый из них – это маленький заряд энергии. Кто-то пишет из офиса, кто-то с университетской скамьи, кто-то прямо с побережья. Да, мессенджер Макс для связи, друзья, напоминаю, 8-988-291-1007. Я на связи и жду именно ваш привет, друзья. Итак, салам из Махачкалы поступил к нам. Я курьер, и ваш эфир – мой лучший попутчик. Всем, кто сегодня на колесах, терпение и зеленых светофоров. Поставьте Ханакаева «Судьба любви», пишет нам Шамиль. Ну что ж, ваш тезка Шамиля, держите ритм зеленых вам улиц и благодарных клиентов. Но не разгоняйтесь. Обязательно для вас прозвучит композиция в исполнении Шамиля Ханакаева «Судьба любви». А мы движемся далее. Иза, добрый день, из Пятигорска поступил к нам. Привет, я студентка. Перерыв между парами. Слушаем всей группой. Передаю привет куратору. Мы не прогуливаем, мы настраиваемся на учебу. Поставьте Руденко и Караулову «Жестокая любовь», пишет нам Заира. Ну что ж, Заира, привет группе, куратору, респект за понимание. Ну а для вас трек на пятерку, друзья. Леонид Руденко, Юлиана Караулова «Жестокая любовь». Также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Красивый наш спонсор. Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир». Вы достойны лучшего.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Срок работы в статусе исполняющих обязанности сократят главам региональных Минздравов. Правительство Дагестана выделило средства на обследование Тишеклинской дамбы. И сандеисты республики выступят в финале летней спартакиады. Учащихся теперь подробно. Период временного исполнения обязанностей руководителя исполнительного органа субъекта в сфере охраны здоровья будет ограничен 3 месяцами. Соответствующий закон вступает в силу 24 июля. В настоящее время в отдельных регионах страны затягивают решение о назначении на должность руководителя органа в сфере охраны здоровья. При этом задачи, стоящие перед региональными системами здравоохранения, не могут быть эффективно решены без действующего руководителя, уверены в Кабинете министров. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о выделении порядка 7,5 миллионов рублей на проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения Тишеклинской дамбы Черкейского водохранилища. Средства для проведения работ выделены Министерству природных ресурсов и экологии Дагестана. Минтранс Республики разъяснил нюансы работы пригородных электричек. Ведомство сообщает, что на маршруте Хасавюрт-Махачкала пригородные электропоезда курсируют в штатном режиме. В настоящее время ежедневно задействовано 6 составов, каждый из которых состоит из 6 вагонов. Дополнительно по маршруту периодически ходит 1 4-вагонный поезд. Отмечается, что вопрос его увеличения до 6 вагонов будет оперативно решен. Действующая схема эксплуатации поездов соответствует утвержденным нормам. Цикл мастер-классов по народным художественным промыслам для детей стартовал в детских оздоровительных лагерях региона. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. Первые занятия в рамках проекта состоялись в лагере «Юность» в Кизляре. Дети познакомились с традиционными ремеслами, ковроткачеством, балхарской керамикой, унсукульской насечкой по дереву и другими видами народных промыслов. 4 дагестанских спортсмена представят республику на соревнованиях по ушу саньдо на финальном этапе летней спартакиады учащихся России, который пройдет 14-16 июля в Казани. За награды турнира поборются Халид Магомедов, Магомед Саламов, Али Амиралиев и Магомед Магомедов. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Ну, знаете, друзья, понедельник — это все-таки не приговор, это стартовая черта, за которой прячется целая неделя возможностей. И если кто-то сейчас зевает, глядя в календарь, то мы с вами знаем секрет: правильный саундтрек способен даже самый обычный день превратить в какое-то шикарнейшее событие. Июль на дворе, друзья, жара испытывает нас на прочность, но у нас есть встречное оружие, конечно, музыка. Музыка, которая не просто звучит, а задает ритм. Я, Иза Ахметханова, приглашаю вас в этот очередной музыкальный час вместе со мной. Никаких долгих предисловий, только треки, которые, от которых хочется жить быстрее, и та самая волна, которая объединяет всех, кто сегодня с нами. Прибой в эфире, друзья. Погнали далее.

0: Реклама на радио.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68-20-40.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радиоприбой.
5: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Друзья, просто представьте, мелодия, которая не просто звучит из приемника, а скользит по волнам прибоя, разгоняет на гребне и мягко, но уверенно залетает прямо в ваше сердце. Никаких лишних слов, никаких заезженных фраз о лете. Просто ритм, только свежий звук, который вы еще не слышали, но уже готовы добавить в свой плейлист. Да, это новинка сезона на волнах радиостанции «Прибой». Ловите Динара Магомедова «Красивый друг».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие друзья, водители, дневная сводка. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. У нас на проспекте Казбекова в Семендере небольшое скопление машин. Также пробки по проспекту Алигаджа Кушинского в районе въезда в город, в районе Северного автовокзала. И также на пересечении с улицей Тагиба Толбоева зафиксировано ДТП. Задействованы левый и средний ряды. Далее небольшое скопление машин также у нас на улице Камаева. В районе троллейбусного кольца по Гайдара Гаджиева заторы. Обе полосы заняты от троллейбусного кольца до улицы Чеерова. Также по проспекту Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца, в районе пересечения в районе Джума-мечети и в районе пересечения с проспектом Гамидова и вплоть до улицы Хаджи-Блача. По улицу Азиза Алиева также зафиксированы заторы. Пробки небольшое скопление машин у нас на улице Магомеда Яракского и на проспекте Гамидова. Далее на Магомеда Гаджиева небольшой отрезок улицы Каркмасова, Батырая, ну и Рустамова выделены красным. Далее заторы зафиксированы и на улице Дзержинского, Радищева, Гусаева. На пересечении улиц Даниялова, Доходаева и Доходаева, проспект Расула Гамзатова также зафиксированы заторы. Заторы, в принципе, наблюдаются и по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова. Что же у нас в редукторном поселке, друзья? По проспекту Петра Первого у кольца, на пересечении с улицей Хаджи-Булача и проспектом Насрудинова заторы, ну и в районе моста. Также улица Азизова выделена красным. Красным выделена и улица Хивская. Уважаемые водители, Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения, всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения. Используйте детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих. Счастливого пути!

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Возраст молодежи в России хотят увеличить. В Избербаше ожидаются перебои с водой. И несколько сел в Дагестане остаются без транспортного сообщения после ливня. Теперь подробно. Академик РАН Геннадий Онищенко предлагает увеличить возраст молодежи в России до 40 лет, поскольку в наши дни человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень активности. Сейчас в России к категории молодежи относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно. По словам Онищенко, определение возрастных категорий – это динамическая величина, и она определяется состоянием здоровья человека. Он отметил, что сейчас человек дольше сохраняет высокую работоспособность, а также умственную и физическую деятельность. В Избербаше до 15 июля ожидаются перебои в подаче воды из-за прорыва магистрального водовода, сообщил единый оператор. Так как резервуары Избербашского горводоканала полностью заполнены, то способны обеспечить город чистой водой в ближайшее время, но в период проведения ремонта могут наблюдаться колебания ее давления. Дагестан занял 83-е место в рейтинге регионов России по доступности жилья. Согласно исследованию РИА Новости, в республике средней статистической семье придется копить на квартиру минимум 12 лет. Если в мае прошлого года на накопление денег для покупки стандартной квартиры в 60 квадратных метров у дагестанской семьи уходило 9,5 лет, то уже спустя год этот срок увеличился. В Дагестане 12 сел остаются без транспортного сообщения после ливней. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики, основной причиной перебоев стали разрушение мостов, многочисленные оползни, камнепады и размывы дорожного полотна. Интенсивные аварийно-восстановительные работы ведутся с привлечением тяжелой техники. Временное движение планируется открыть к вечеру 15 июля. Дагестанские борцы вольного стиля завоевали 2 золотые и 1 бронзовую медаль на первенстве Европы среди спортсменов до 21 года, завершившемся в Северной Македонии, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта. Чемпионами Европы стали Магомед Алибахарчиев, выступавший в весовой категории до 79 килограммов, и Исмаил Ханиев в категории до 86 килограммов. Бронзовую награду в весе до 70 килограммов завоевал Рамазан Абдулкадыров. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Лето в Дагестане.
6: Лето в Дагестане.
7: Радио «Прибой».

Друзья, июль в самом разгаре. Воздух дрожит от зноя, а душа просит простора. Как же хочется сейчас оказаться на берегу Каспия, там, где волна набегает на песок, оставляя кружево белой пены. Закрываешь глаза и уже чувствуешь, солнце гладит плечи, ветер несет солоноватый такой бриз, ну а в ушах бесконечный шум прибоя. Этот звук успокаивает, настраивает на что-то светлое, хочется скинуть все заботы, ну и просто слушать ритм волн, и пока лето щедро разливает свой свет. Давайте проверим и поверим, в нашей жизни обязательно наступит свой праздник, друзья, не печальтесь, мы отвоюем это лето, свой теплый вечер у воды. Ну а пока что музыка этого прибоя для вас будет создана нами, волнами прибоя и мною, друзья. Настраиваемся на хорошее, включайте любимую волну и будьте на нашей волне. Я, Иза Ахметханова, остаюсь для вас и создаю музыкальное настроение.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-1100.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Знаете, иногда бывают такие дни, когда внутри становится тесно. Чувства копятся, как грозовые тучи в июльский полдень. И единственный способ снова увидеть солнце – позволить им пролиться теплым, летним, очищающим дождем. Магомед Аликперов знает этот секрет. Его голос в новом треке «Не жалей» звучит как обещание «Поплачь, и все распогодится». Но это не грустная песня, абсолютно. Это глоток свежести, друзья. Включайте громче, все будет хорошо. Премьера на волнах радиостанции «Прибой».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальные Cybox, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, дневная сводка. По данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на следующих магистралях. У нас по проспекту Казбекова имеется скопление машин в Семендере. Также зафиксировано ДТП в левом и среднем ряду. Далее, на проспекте Алигаджа Акушинска в районе троллейбусного кольца также зафиксировано ДТП в среднем ряду. Надеемся, без каких-либо серьезных повреждений. Далее, на проспекте Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца также у нас имеется скопление машин. И в этом же районе по Гайдара Гаджиева обе полосы заняты до улицы Чеерова от троллейбусного кольца. Улица Джамалдина Атаева также выделена красным. Пробки и на Агасиева. Движемся далее по проспекту Имама Шамиля. У нас в районе Джума мечети пробки. Также заторы от проспекта Гамидова вплоть до улицы Хаджи Блача. На кольце по проспекту Амитхана Султана также у нас заторы, друзья. Далее пробки и на улице Магомеда Яракского, на проспекте Гамидова частично. Улица Магомеда Гаджиева, Каркмасова, Батырая также выделены красным. Заторы и на Дзержинского, и на Радищева. Далее на пересечении улицы Даниялова Дахадаева и пересечения Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова также у нас заторы, друзья. По всему проспекту Расула Гамзатова наблюдаются также у нас пробки, друзья. Что же у нас в редукторном поселке? Улица Азизова у нас выделена красным на пересечении с проспектом Петра Первого. Также далее по проспекту Петра Первого от улицы Лаптиева вплоть до кольца заторы. На кольце у нас зафиксировано ДТП в правом ряду. Хаджи Блача улица выделена бордовым цветом. Уважаемые водители! Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан призывает вас быть внимательными и ответственными на дорогах. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на полосу, предназначенную для встречного движения, всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и не садитесь за руль в состоянии опьянения. Особое внимание уделяйте безопасности детей. Перевозите юных пассажиров только в соответствии с требованиями правил дорожного движения, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Помните, безопасность на дороге зависит от каждого из нас. Берегите себя, своих пассажиров и окружающих. Счастливого вам пути!

14:47, друзья, выдают стрелки часов. Наши голоса на сегодня расходятся, но это не повод для грусти. Я желаю вам, чтобы этот день, несмотря на то, что он понедельник, запомнился вам чем-то очень летним и настоящим. Пусть он будет все-таки сочным, как спелый арбуз, который только что разрезали на веранде, или сладким, как первая июльская малина. Но если жара возьмет свое, пусть этот день станет прохладным, как шарик мороженого, который тает чуть быстрее, чем вы успеваете его съесть. Да, друзья, июль в самом разгаре. Цените эти моменты. Я, Иза Ахметханова, прощаюсь с вами на сегодня. До скорой встречи на волнах любимой радиостанции «Прибой». Всем пока-пока!

0: сутулость, частые головные боли – это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Каспийск, Унцуполь, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. Столица 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Срок работы в статусе исполняющих обязанности сократят главам региональных Минздравов. Правительство Дагестана выделило средства на обследование Тишиклинской дамбы. И сандеисты республики выступят в финале летней спартакиады. Учащихся теперь подробно. Период временного исполнения обязанностей руководителя исполнительного органа субъекта в сфере охраны здоровья будет ограничен 3 месяцами. Соответствующий закон вступает в силу 24 июля. В настоящее время в отдельных регионах страны затягивают решение о назначении на должность руководителя органа в сфере охраны здоровья. При этом задачи, стоящие перед региональными системами здравоохранения, не могут быть эффективно решены без действующего руководителя, уверены в Кабинете министров. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о выделении порядка 7,5 миллионов рублей на проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения Тишиклинской дамбы Черкейского водохранилища. Средства для проведения работ выделены Министерству природных ресурсов и экологии Дагестана. Минтранс Республики разъяснил нюансы работы пригородных электричек. Ведомство сообщает, что на маршруте Хасавюрт-Махачкала пригородные электропоезда курсируют в штатном режиме. В настоящее время ежедневно задействовано 6 составов, каждый из которых состоит из 6 вагонов. Дополнительно по маршруту периодически ходит 1 4-вагонный поезд. Отмечается, что вопрос его увеличения до 6 вагонов будет оперативно решен. Действующая схема эксплуатации поездов соответствует утвержденным нормам. Цикл мастер-классов по народным художественным промыслам для детей стартовал в детских оздоровительных лагерях региона. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. Первые занятия в рамках проекта состоялись в лагере «Юность» в Кизляре. Дети познакомились с традиционными ремеслами, ковроткачеством, балхарской керамикой, унсукульской насечкой по дереву и другими видами народных промыслов. 4 дагестанских спортсмена представят республику на соревнованиях по ушу Саньда на финальном этапе летней спартакиады учащихся России, который пройдет 14-16 июля в Казани. За награды турнира поборются Халид Магомедов, Магомед Саламов, Али Амиралиев и Магомед Магомедов. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
4: Радио Прибой. Где тренды Дагестана звучат первыми.

Бруно Марс и Аустин Миллерс в эфире радиостанции «Прибой», друзья, в продолжении музыкальной подборки этого часа. Сегодня у нас понедельник, 13 июля, в студии микрофона Зухра Камалова, и до 19 мы с вами вместе. Конечно, только лучшая музыка, но еще хочется пожелать вам чудесного дня, начала новой рабочей недели для тех, кто у нас трудится, ну а для тех, кто отдыхает, пусть этот день запомнится мелочами, которые делают нашу жизнь чуть ярче. Желаю, чтобы все планы складывались как пазл, встречи приносили радость, ну а неожиданности были только приятными. Радио

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

«Приди, любимый», именно так называется новая работа группы «Мирес» на лезгинском языке. Ну что, друзья, конечно, когда мы встречаем людей, которых любим, уважаем, обязательно на столе бывает что-нибудь вкусненькое. И вот заглянул в сегодняшний календарь, вы знаете, отмечается сегодня день картофеля фри. Это, конечно, неофициальный гастрономический праздник, он отмечается ежегодно 13 июля. Он возник как народная инициатива и распространился через интернет-сообщество, а также тематические медиа. Достоверно установить автора праздника практически невозможно. Ну, а цель – это неформальное признание и возможность объединить людей вокруг любимого блюда и напомнить о его культурной роли в повседневном меню. Кстати, существуют флешмобы, фотоблюд, кафе, которые предлагают специальные фуд-блогеры, делятся необычными рецептами и, конечно, историями о картофеле фри. Вообще-то считается, что традиция жарить тонкими ломтиками картофеля появилась еще в Бельгии в 17 веке. Зимой, когда реки замерзли, рыбаки готовили такую картошечку вместо рыбы. Позже блюдо распространилось по соседним странам, а в 20 веке стало глобальным феноменом благодаря сетям быстрого питания. Ну что, приятного аппетита, если вы решили пополничать. Ну а только лучшая музыка для вас.

0: пробки на дорогах.
1: Июль, конечно, месяц отпусков, но кто-то работает, и поэтому дороги сегодня у нас понедельник загружены. Итак, замедление движения, кстати, в связи с ДТП, которое встречается на автодороге проспект Казбекова, это район Семендыра, от улицы Новолакской, небольшой участок до улицы Московской, а также в направлении, в обратном направлении от Северного автовокзала до улицы Новолакской. Как раз таки есть у нас замедление движения. Есть еще, друзья, вот как раз таки в районе Северного автовокзала в направлении при въезде в город и выезд из него. В районе троллейбусного кольца по Гидаргаджиева в обоих направлениях, по проспекту Шамиля замедление движения к троллейбусному кольцу и от него. Небольшой участок замедления на Магомед Тагирова в районе ЦУМа, а также по Магомед Гаджиева. По улице Дзержинского от Магомеда Гаджиева до Каркмасова, по улице Даниялова в направлении к улице Дахадаева и еще от этой улицы Даниялова в сторону Магомеда Гаджиева. Тоже замедление движения наблюдается также по улице Яракского, как это обычно бывает, в районе проспекта Расула Гамзатова. Ну и чуть ранее, конечно, более поток, можно сказать, стоит. По Петра Первого в направлении из города в сторону Каспийска и даже вот в районе озера Агиоль у нас стойкий затор. Но, как наши пишут слушатели, поставьте нам что-нибудь, особенно для тех, кто стоит в пробках. Еще есть замедление движения, но оно такое стойкое, по Ирчи Казака в районе рынка. И ближе к Гамидово. Вот такая у нас обстановка на дорогах. А что касается тех маршрутов и дорог в горных районах, которые были закрыты, то предлагается объездные пути. Речь идет про участок трассы Араканская площадка, Унцукуль-Сагринский мост. Это примерно 20 километр между Шамилькало и временным поселком. Там из-за разрыва организовали два объезда. Северный через Хунзах. Маршрут временный поселок, Черкота, Тлох, Харахи, Хунзах, Чалда, Красный мост. И южный объезд через Леваши. Маршрут Махачкала, Леваши, Гиргебель, Гунипская ГЭС, Мурада, Карадах.
0: Пробки на дорогу.

0: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
1: Реклама на радио.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Роза Зергерли, полное имя Роза Азаргаркызы Аллахвердиева, азербайджанская певица, актриса, режиссер, телеведущая, писательница. Именно она продолжила композицию на турецком языке. Конечно, это голос Азербайджана, который покорил не только Азербайджан, но и всех-всех любителей этого жанра. Кстати, в нашей программе может прозвучать ваша любимая песня, если она вам запомнилась, если в душу запала, или если вы хотите сделать кому-то приятное. Раз в час, примерно на 45-й минуте, рубрика «Сюрприз». Ну, а целый час ваших приветов и поздравлений с 17 до 18.00. Слушать радиостанцию «Прибой», конечно, можно не только с помощью радиоприемников, но еще и в социальных сетях. ВК «Музыка», «Одноклассники», на цифровых платформах, «Яндекс Музыка», «МТС Музыка», в приложении «Звук» и через все умные колонки. Алиса, Маруся, салют. Оставайтесь с нами на одной волне. Ну, а если вы решили кого-то поздравить, передать привет или просто пожелать коллегам своим хорошего настроения, то можно воспользоваться нашим приложением «Макс» и просто отправить сообщение на номер 8988, это МТС, 291-10-07, 291-10-07. Ну, а мы будем вспоминать с вами лучшие хиты 20-го столетия. Ага, эта группа сейчас нам напомнит о той прохладе, а также совсем скоро Амина Абдулатипова и, возможно, ваша любимая песня.

0: Амина Абдулатипова, Абичентэ Мухаммад, так называется композиция в ее исполнении. Ну и, конечно, Муи Гасанова некогда ее исполнила. Конечно, народные, друзья, мотивы, они всегда оставляют в памяти, остаются в памяти, оставляют след в наших сердцах. Ну, а радиостанция «Прибой» старается сохранить традиции, культуру народов Дагестана, в частности, песенную. Что касается нашего эфира, то передать привет, заказать любимую песню, все это можно с помощью сообщения на номер 8988 МТС 291-1007. Пришло нам сообщение из Дербента. Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Дербента, зовут меня Рафига. Хочу пожелать всем-всем хорошего, удачного дня. Вам чудесного эфира. Спасибо. И поставьте, пожалуйста, нам песню. Мужчина поет. Для моих внуков, они любят танцевать. Называется композиция «Когда звучит дамбур». Ну что, сразу после рекламы.
1: Реклама на радио.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Утвержден план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в стране. В Дагестане устраняют последствия размыва береговой защиты на реке Терек, и «Динамо» Махачкала усилила состав. Теперь подробно. Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в стране. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Она ранее утверждена президентом Владимиром Путиным. Мероприятия по ее реализации включают дальнейшее обновление инфраструктуры здравоохранения и создание передовых лекарств. Кроме того, предусмотрено дальнейшее внедрение современных методик и подходов во врачебную практику, расширение применения высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. Как подчеркнул Михаил Мишустин, особое внимание в дорожной карте уделено борьбе с социально значимыми заболеваниями, формированию системы медицины здорового долголетия. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций по обеспечению инженерной инфраструктуры объектов образования, на территории которых осуществляется поставка быстровозводимых модульных конструкций. Премьер-министр республики напомнил, что правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на восстановление 36 объектов образования, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Из них около 1,5 миллиарда рублей направлены на возведение 7 объектов быстровозводимых зданий с благоустройством прилегающих территорий. Специалисты Минприроды Дагестана ликвидируют последствия размыва защитного вала реки Терек, сообщает пресс-служба ведомства. Для ремонта использовали специализированную технику. Благодаря слаженным действиям угрозу удалось оперативно ликвидировать и предотвратить масштабное затопление территории. В выставочном зале Дома дружбы состоялось торжественное открытие выставочного проекта «Солнце в городе». Основу экспозиции составили художественные работы, созданные под впечатлением от уникальной коллекции авторских кукол. В полотнах авторов образы современной городской среды гармонично переплетаются с традиционными дагестанскими орнаментами и деталями национальных украшений. Махачкалинская «Динамо» объявила о подписании контракта с 25-летним полузащитником Владимиром Хубуловым. Соглашение с футболистом рассчитано на 2 года, а сам переход состоялся на правах свободного агента. Новобранец дагестанского клуба является воспитанником Северо-Осетинской школы футбола и Академии Краснодара. Профессиональный путь игрок начинал в молодежных составах Грозненского «Ахмата» и Петербургского «Зенита». И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Любовь, конечно, это чувство, которое нельзя описать словами, чтобы понять, что это такое, ее надо почувствовать. «Я весь люблю» — именно так называется композицию Малава Кеведова. А если вас спросят, что вы выберете, если вам предложат любовь или деньги? Задумались. Ну, кто-то выбирает любовь. Почему? Потому как благодаря любви появляется вдохновение творить что-то новое и делать эти денежки. Ну и, конечно же, тратить их на всю катушку. Но самое главное, друзья, быть в отличном настроении, потому как без настроения нет хорошего самочувствия, без хорошего самочувствия не хочется ничего. Ну, а что касается музыки, то только лучшее. Конечно, мотивы восточные. Скажем, песня на таджикском языке. Совсем скоро Крис Ри предложу новинку, и Гаджилав Гаджилаев с композицией «Забытый век» не за горами. В студии Зухра Камалова желаю всем хорошего, легкого понедельника и, конечно, настроения отличного. Пусть этот новый день и как страниц новой главы будет интересным, легким, наполненным хорошими событиями.

0: Реклама.
1: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология. Лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Именно так называется композиция «Жасмин». И, конечно, друзья, они просто так услышали эту композицию. Сегодня Международный день головоломки, отличается повсеместно. Ну, чему посвящен праздник? Конечно, специально ко дню рождения Эрнио Рубика, венгерского архитектора-изобретателя. Кстати, головоломки, их великое множество. Устные, загадки, шарады с предметами, карточки, спички, механические, пятнашки, ханойская башня, печатные, судоку, кроссворды, ребусы. Так что будем отмечать этот праздник. Ну и следующая рубрика.
1: Рубрика «История вещей» на радио «Прибой».
0: Будем говорить про кубик Рубика, потому как для этого праздника выбрана дата. Это день рождения Эрнио Рубика, венгерского изобретателя, архитектора, создателя знаменитого кубика Рубика. Именно он сконструировал первую в истории перестановочную головоломку на шарнирах. И кто знает, появилось бы это изобретение на свет, если бы не непонятливые студенты Рубика. В середине 70-х он преподавал в Академии прикладного искусства в Будапеште и безуспешно пытался объяснить ученикам математическую теорию групп. Ну, чтобы помочь им лучше понять трехмерные объекты, педагог сделал из дерева 27 кубиков, применил метод наглядности, раскрасил каждый в 6 цветов и поставил задачу собрать их воедино. Да так, чтобы каждая грань куба была окрашена в свой цвет. Вскоре Рубик запатентовал свое изобретение и обрел всемирную известность. Сегодняшний праздник – отличный повод потренировать мозг и не только собрать кубик Рубика, но и поиграть в 15. Проверить скорость тетриса, разложить пасьянс и, может быть, что-то с кроссвордами.
1: Рубрика «История вещей» на радио «Прибой».
0: Ну а совсем скоро, друзья, Динара Магомедова «Красивый друг», и это премьерная

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
2: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: И что же хочет душа? Сергей Лазарев, Полина Гагарина. Happy End, так называется композиция. Душа, конечно, это не биологический орган, а философское, так скажем, психологическое понятие. Поэтому, конечно, желание не сводится к физическим потребностям. Но вот внутренний мир, конечно, стремится к самореализации, поиска смысла жизни, глубоким отношениям, творчеству, личностному росту и, конечно, внутренней гармонии. А что касается собственного я, то это где-то там, подальше. Так что это то, что вдохновляет и приносит нам глубинную радость, конечно, ощущение осмысленности жизни, это именно то, что делает нашу жизнь гармоничной. Но что касается, друзья, радости, то можете создать ее совсем скоро в программе «Час желаний» с 17 до 18.00, но прямо сейчас для всех, кто стремится вместе с душой и телом куда-то за город.
1: Радио «Прибой». О погоде.
0: Геомагнитное поле активное. В Махачкале уже 28. Вечером ожидается понижение до 24 градусов. Что касается ветра, он слабый, северо-восточный, с порывами до 6 метров в секунду. Облачность 59%, атмосферное давление чуть ниже нормы. А вот температура в Каспии 24 градуса, волнение небольшое к вечеру сегодняшнего дня и завтрашнего утра до обеда обещает нам штиль. В Кизляре 32-33, вечером 22-24, ясная погода. В Кизил-Юрте, в Хасавюрте 31, вечером понижение до 24, облачная погода. В Буйнакске 26, вечером 19-20, также облачно. А вот в Дербенте 28, вечером 25, погода ясная.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Нежность колыбельная сочетается с очень тяжелым пронзительным подтекстом, памятью о хрупкости мирной жизни, о том, как быстро она может оборваться. Да, друзья, вы наверняка узнали это произведение на стихи Расула Гамзатова. Причем изначально он написал эти стихи на своем родном аварском языке, а вот русский перевод сделал Наум Гребнев. Ключевой момент, конечно, связан с содержанием, потому как Расул Гамзатов создал эти строки в самом начале Великой Отечественной войны. В первоначальном варианте в тексте фигурировал июнь, но поэт потом решил изменить месяц на июль, чтобы песня обрела более универсальный вневременной характер, чтобы ее смысл не сводился только к одной исторической дате. Музыку к стихам написал Оскар Фельдсман. Исполнили эту композицию и группа Стаса Намина «Цветы». А также ее пели Муслим Магомаев, Вия Верасы, Людмила Горченко. Ну, а в нашем эфире, друзья, вы услышали это, исполнение этой композиции голосом Адиля Уцумуева, его академическое пение. Конечно, такое вот, знаете, гармоничное, как раз-таки подходит под эту композицию. Кстати, не только эти, но и другие песни вы можете услышать в нашем эфире совсем скоро в программе «Час желаний».

0: people.
1: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Общественной палате спрогнозировали размер МРОТ на следующий год. Дагестан получил гуманитарную помощь для пострадавших фермеров, и в двух районах республики восстановили электроснабжение. Теперь подробно. Минимальный размер оплаты труда в следующем году может составить от 29 до 31 тысячи рублей. Об этом сообщили в Общественной палате. Отмечается, что субъекты на региональном уровне вправе устанавливать свой размер МРОТ, который не может быть ниже общероссийского. Напомню, премьер-министр Михаил Мишустин в феврале, выступая с отчетом деятельности правительства в Госдуме, сообщил, что Кабмин последовательно повышает величину МРОТ. По его словам, в этом году он увеличился на пятую часть и достиг 27 тысяч рублей, что затронуло более 4,5 миллионов человек. Очередная партия крупного рогатого скота в рамках благотворительной акции поступила в Дагестан. Об этом сообщает региональный Минсельхозпрод. Среди них дойные коровы, телята и бычки, безвозмездно переданные аграриями из Ростовской области и Ставропольского края. Отмечу, что это уже третья поставка сельскохозяйственных животных, организованная Министерством сельского хозяйства России для поддержки пострадавших от паводков хозяйств. Электроснабжение жителей Рутульского и части Ахтынского районов восстановлено, об этом сообщает Минэнерго Дагестана. Напомню, подача электроэнергии была прервана из-за подмыва берега горной реки и обрушения опоры на воздушной линии. Энергетики установили новую опору и завершили монтаж проводов. По вопросам электроснабжения работает круглосуточная горячая линия 8 800 220 0220. Ремонт автодороги к Агроханскому заливу в Дагестане выполнен на 30%. Работы ведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на 15-километровом отрезке трассы, которая проходит вдоль прибрежной территории Бабаюртовского и Кизлярского районов. Завершить все работы и ввести обновленный участок в эксплуатацию планируется к концу октября следующего года. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев потерпел поражение от американца Кайла Снайдера в своем первом поединке в рамках промоушена Американской лиги борьбы. Встреча состоялась на турнире в столице Грузии и завершилась со счетом 4-5. В конце схватки дагестанский атлет получил травму ноги. На кону противостояния стоял чемпионский пояс лиги в полутяжелой весовой категории, который Снайдер сумел сохранить за собой. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
6: У нас сегодня понедельник, 13 июля, а это как первая страница новой главы. Пусть сегодняшний день будет интересным, легким, наполненным хорошими событиями. Вечер пройдет гармонично в кругу тех, кто вам дорог и с кем вам, конечно, хорошо. А радиостанция «Прибой» всегда рядом. Так что счастливой дороги всем тем, кто в пути, кто возвращается в родные края. Ну и гостей нашей малой родины, Дагестана, мы тоже приветствуем. Если вы хотите поучаствовать, подарить песню, просто послушать какую-то композицию, конечно, для того, чтобы настроение себе поднять, продолжить этот прекрасный вечер, то можно направить нам сообщение, напишите, от кого или кому-то посвящается. Ну, например, маме из Махачкалы или брату из Каспийска. Такое тоже может быть, если, конечно, имена не хотите называть. Наш контактный 8-988-291-1007. В студии Зухра Камалова. Проводим программу вместе, а также вместе с нашим спонсором программы, ювелирным салоном «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота, серебра, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
0: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
7: Выбирай то, что нравится.
6: Ну, конечно, мы заходим в наше приложение «Макс» и видим там сообщение. Привет, радиостанция «Прибой», здравствуйте, Зухра. Хочется передать привет моему соседу, большому другу, дяде Малику. Пишет нам Ариф из Махачкалы. И поставьте для него, пожалуйста, песню Игоря Талькова «Спасательный круг». А также хочется передать привет всем радиослушателям и радиоведущим.
7: Час желаний.

0: Именно так называется композиция Игоря Талькова. Сегодня в качестве музыкального подарка для соседа и большого друга Малика из Махачкалы от Арифа с пожеланиями всего самого хорошего. Ну что, друзья, движемся дальше. За эфиром у нас был звонок и просили передать в эфир. Значит так, поприветствую всех-всех слушателей радиостанции «Прибой», всех дагестанцев, и хотелось бы подарить композицию другу Володе из Москвы от Вити, тоже из этого города. Да, кстати, слушать можно радиостанцию «Прибой» не только по приемникам, но и с помощью сети интернет. Кстати, у нас еще работает сайт radioprivoy.ru, добро пожаловать. Ну а ВК-музыка, Одноклассники, цифровые платформы, Яндекс.Музыка, МТС-музыка, приложение «Звук» и все умные колонки «Алиса», «Маруся», «Салют», подключайтесь вместе с нами. Мы проводим этот вечер, так что будьте на одной волне. Ну а «Мияги», «Эндшпиль» и «Рамдига» сегодня, ребят, для вас.
1: Час желаний.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
6: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
7: Ну что, друзья, мы движемся дальше, и, конечно, программа продолжается. Хотелось бы порадовать всех тех, кто пишет нам на 8-9-8-8-2-91-10-07, и наверняка кто-то ждет поздравления. Ну, по крайней мере, есть уже композиция у нас «Перезада», так она называется, на лезгинском языке. А это значит, сейчас кто-то сделал звук приемника погромче, потому как песня будет посвящена... Так, всем тем, о которых говорится в сообщении. Так, здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хотим поздравить с днем рождения свою любимую тетю Завият. Она живет в Турции. Хотим от всей души ее поздравить с личным праздником от всего сердца. Пожелать ей крепкого здоровья, безграничного счастья, исполнения всех заветных желаний. И пусть каждый день тетя Завият приносит вам радость, новые возможности, приятные сюрпризы. Оставайся такой же доброй, мудрой и веселой. И пусть в твоей жизни будет больше светлых и радостных моментов, а все трудности обходят стороной. С любовью и теплом твоей племянницы Нарина, Зарина, Файзат из города Кизляр.
8: Час желаний.

0: Ну что, друзья, замечательная композиция в исполнении Диляры «Перезада» сегодня прозвучала для именинницы, для тети Завият, которая проживает в Турции, слушает радиостанцию «Прибой». От всего сердца сегодня с днем рождения, с теплом и любовью вас поздравляют племянницы Нарина, Зарина, Файзат из города Кизляра. Ну что, друзья, движемся дальше. И, конечно, многие участвуют в нашей программе. Напомню о том, что сообщение в приложении «Макс» вы можете отправить смело на номер 8988, это МТС, 291-1007. И следующее сообщение такого содержания. Доброго времени суток. Хочу пожелать всем тем, кто в пути зеленой дороги, прекрасного настроения и сабура. А также хочу сказать, что люблю сильно своего мужа Гамзата, который сейчас в дороге слушает вас. Поставьте, пожалуйста, песню Анкары Бенни Ал.
1: Час желаний.

Замечательные мотивы на турецком языке, друзья. А мы продолжаем программу. И есть у нас такие коротенькие, но зато идущие от всего сердца сообщения. Здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хочу сегодня поздравить своего друга Расула, который проживает в Краснодаре, с днем рождения. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и, конечно, исполнения всех заветных мечтаний. Пусть каждый день приносит ему новые возможности, приятные сюрпризы. И музыкальным сюрпризом пусть будет композиция в исполнении Зайнаб Махаевой «Ва-ба-бай».

0: Зайнаб Махаева, композиция «Ва-ба-бай». Это был музыкальный подарок для Расула из Краснодара. Сегодня вас с днем рождения поздравляет друг и желает вам, конечно, здоровья, счастья и все мечтания пусть воплощаются в жизнь. А я напомню еще раз о нашем спонсоре программы, ювелирном салоне «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
2: Час желаний на радио «Прибой». Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радио Прибой. На Радио Прибой. Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Час желаний.
8: Продолжаем, друзья, общение с помощью ваших сообщений. Присылаемые в предложении «Макс» на номер 988-291-1007. Так, следующего содержания. Добрый день, радиостанция «Прибой». Пишем вам из Махачкалы. От всей души хотим поприветствовать уроженку города Кизляра, сейчас ныне проживающую в городе Красноярске, с тем, что она приехала в родные края погостить. Поэтому хочется пожелать ей, конечно, здоровья. Самое главное, чтобы она знала, мы ее любим. Вот, пусть она хорошо отдохнет в кругу родных и друзей. И поставьте ей, пожалуйста, композицию Татьяны Куртуковой, Олега Газманова «Озера синие».
7: Час желаний.
9: Озера синие, как родины глаза –

0: Здесь все родное, все любимое. Сегодня огромный привет Наталье Петровне Поповой, уроженке города Кизляра, ныне проживающей в Красноярске. Передает привет друзья из Махачкалы. С приветствием то, что она приехала в родные края. И, конечно, желаю вам в кругу родных и друзей хорошо отдохнуть и насладиться, а также энергетически наполниться на целый год. Ну что, друзья, и вы можете поучаствовать в нашей программе, заказать любимую песню или потанцевать.
1: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.

0: Лариса Гаджиева, «Бамби», так называется композиция. Надеюсь, вы, друзья, отдохнули или, по крайней мере, потанцевали. А мы продолжаем. Доброго дня всем слушателям и работникам радиостанции «Прибой солнечного Дербента». Ну что, доброго вечера. Хочется пожелать, я продолжаю цитировать сообщение, всем продуктивного дня, отличного настроения и, конечно, хорошего отдыха. И, пожалуйста, нам в дорогу. А мы как раз-таки там находимся, в дороге. Поэтому нам, пожалуйста, песню Рината Каримова «Друзьям».
1: Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.

0: Реклама на радио.
1: Эндоскопия в сети центров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
8: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
9: Немного времени осталось до конца программы. Если, друзья, есть у нас фанатики композиции, мы обязательно вам предоставим для прослушивания. Ну а если...

0: 10% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
1: Ну вот, друзья, все-таки мы определились с композицией. Так, попробуем послушать голосовое сообщение.
2: Передаю привет своим детям, Айше, Абубакру. Поставьте, пожалуйста.
1: Ну, а что касается композиции, друзья, конечно, это дуэтная работа Патимат Кагирова и Шамиля Гаджиева. Ну, вот.
2: Гаджиева и Патимат Кагирова.
1: Вот, на даргинском языке. Именно эту композицию мы будем слушать прямо сейчас.

музыкальный подарок от нашего слушателя. Не знаем, правда, как его зовут. Он передал огромный привет своим детям Айше и Абубакру. А это дуэтная работа Патимат Кагирова и Шамиля Гаджиева. «Смотри, в душе рассвет» прозвучала именно для вас. Ну что, друзья, немного времени осталось до конца программы. Если мы не успеваем послушать композицию, то в новом музыкальном обязательно это сделаем. Ну, прочту сообщение, которое пришло вот как раз-таки в момент завершения программы. Здравствуйте, Зухра, здравствуйте, радиостанция «Прибой». Хотел бы поздравить своего зятя Мурада с днем рождения. Пожелать ему здоровья, удачи во всем и, конечно, счастья. И подарить ему песню «Старинные часы». Подпись «Амир». Ну что, будем слушать, наслаждаться. В начале нового часа услышим новости, но затем композиция в исполнении «Виагры. Старинные часы» для нашего слушателя.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Утвержден план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в стране. В Дагестане устраняют последствия размыва береговой защиты на реке Терек, и «Динамо» Махачкала усилила состав. Теперь подробно. Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития здравоохранения в стране. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. Она ранее утверждена президентом Владимиром Путиным. Мероприятия по ее реализации включают дальнейшее обновление инфраструктуры здравоохранения и создание передовых лекарств. Кроме того, предусмотрено дальнейшее внедрение современных методик и подходов во врачебную практику, расширение применения высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи. Как подчеркнул Михаил Мишустин, особое внимание в дорожной карте уделено борьбе с социально значимыми заболеваниями, формированию системы медицины здорового долголетия. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов провел совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций по обеспечению инженерной инфраструктуры объектов образования, на территории которых осуществляется поставка быстро возводимых модульных конструкций. Премьер-министр республики напомнил, что правительство России выделило более 2 миллиардов рублей на восстановление 36 объектов образования, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Из них около 1,5 миллиарда рублей направлены на возведение 7 объектов быстро возводимых зданий с благоустройством прилегающих территорий. Специалисты Минприроды Дагестана ликвидируют последствия размыва защитного вала реки Терек, сообщает пресс-служба ведомства. Для ремонта использовали специализированную технику. Благодаря слаженным действиям угрозу удалось оперативно ликвидировать и предотвратить масштабное затопление территории. В выставочном зале Дома дружбы состоялось торжественное открытие выставочного проекта «Солнце в городе». Основу экспозиции составили художественные работы, созданные под впечатлением от уникальной коллекции авторских кукол. В полотнах авторов образы современной городской среды гармонично переплетаются с традиционными дагестанскими орнаментами и деталями национальных украшений. Махачкалинская «Динамо» объявила о подписании контракта с 25-летним полузащитником Владимиром Хубуловым. Соглашение с футболистом рассчитано на 2 года, а сам переход состоялся на правах свободного агента. Новобранец дагестанского клуба является воспитанником Северо-Осетинской школы футбола и Академии Краснодара. Профессиональный путь игрок начинал в молодежных составах Грозненского «Ахмата» и Петербургского «Зенита». И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: стали целым. Именно так называется композиция. Ну что, друзья, приветствую всех в новом музыкальном часе. Есть у нас еще поздравления, есть у нас музыкальные подарки. На 45-й минуте, друзья, ждите, прочитаю, песню обязательно поставлю. Ну, что касается ближайшего времени, то сразу после информационного блока мы послушаем композицию и, конечно, предложу вам новинку.
1: Реклама. Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Ну вот, друзья, новая песня была представлена только что. Группа Мирес «Приди, любимый», так она называется. Песня на лезгинском языке. Ну, что касается любви и нежности, то, друзья, мы, конечно, показываем это людям с помощью своих поступков, и они это чувствуют. Ну, а если вы все-таки хотите еще и словами, почему бы и нет? Сделать приятное – это не так уж и сложно.
1: Ближе, ближе, так близко.

скучаю, именно так называется композиция Заиды Джамбиевой. Но я думаю, что скучать вам, конечно, не приходится. Почему, спросите вы? Ну, потому как, во-первых, рабочая неделя, она не дает вам думать о плохом. Во-вторых, наверняка есть те люди, которые вам дороги, и они рядом, поэтому скучать действительно не приходится. Ну, а что касается нашего эфира, конечно, мы предлагаем только лучшее. Сегодня мы поздравляем с профессиональным праздником дирижеров, а экологи, ученые, геологи отмечают День горных пород, еще День головоломок, отличный повод потренироваться в сборке кубика Рубика. И, конечно, есть еще интересные, скажем, такие неформальные праздники, ну, например, День поиска за углом. Иногда считают ученые, чтобы впустить в жизнь удивительные события, достаточно просто свернуть за угол, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Советуют: не бойтесь путешествовать, исследовать, пробуя себя в новых начинаниях. Ну, а новые начинания можно найти у себя дома. Может быть, посмотрите на это с другой стороны. Ну, а что касается нашего эфира, то напомню всем тем, кто пытается до нас достучаться, особенно те пытаются набирать наш номер, когда мы говорим в эфире. Конечно, одновременно и отвечать вам, и говорить в эфире невозможно, поэтому 8-9-8-8-2-91-10-07 предпочтительнее сообщение в приложении «Макс».

0: Реклама.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина — самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

Да, друзья, прежде чем попрощаться, конечно, хочется вас порадовать. Есть у нас сообщение, которое пришло нам на номер 8988-291-1007 от Юли. Добрый вечер, радиостанция «Прибой». Хочу заказать композицию арабскую «Хабиби» специально для моей подруги. Зовут ее Ханза, живет она в Махачкале. И, конечно, хочется ей красивую песню подарить и пожелать ей приятного вечера, настроения отличного и, конечно же, счастья быть любимой. С годами это счастье обязательно придет, но не теряй свои уникальные, неповторимые харизмы. Ну вот, друзья, на этой ноте я скажу вам до свидания. В студии была Зухра Камалова, услышимся на этой неделе. Всем доброго, пока!

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Кербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России обновляют школьную программу по истории. Поводки нанесли масштабные.

0: Масштабный ущерб садам в Дагестане. И Муслим Гаджимагомедов сохранил свой профессиональный рекорд. Теперь подробно. С нового учебного года в средних классах историю будут преподавать по обновленной федеральной программе. Изменения коснутся не только содержания учебников, но и времени, которое отводят на изучение предмета. Почасовую нагрузку в расписании перераспределили теперь на всеобщую историю, историю России и краеведение. В каждом классе от 5 до 9 выделено строго фиксированное количество времени. При этом менять последовательность тем в течение года школы и учителя больше не смогут. Рамки программы стали едиными для всей страны. 75 гектаров садов и 32 гектара пашни затопило водой в Гиргебельском районе Дагестана в результате паводка, сообщили в Минсельхозе Дагестана. Фермеры не успели собрать урожай и остались без средств к существованию. От паводков пострадали не только деревья, но и животноводство. По предварительным данным, погибло 136 голов мелкого рогатого скота и 24 головы крупного. В районе действует режим чрезвычайной ситуации. Создана комиссия по оценке ущерба и оказанию помощи пострадавшим сельхозпроизводителям. Жители Кизлярского района обратились в региональное отделение Народного фронта в Дагестане с жалобой на аварийное состояние дороги Кизляр-Крайновка, которая является главной транспортной артерией для 8 сел с населением около 15 тысяч человек, сообщает пресс-служба движения. Народный фронт взял обращение жителей на контроль и планирует обратиться в органы исполнительной власти с просьбой уделить внимание этой проблеме и включить ремонт дороги в программу дорожных работ. Национальный музей Дагестана имени Таха Годи и его филиалы получили современное цифровое оборудование в рамках нацпроекта «Семья» при федеральной поддержке, сообщает Минкультуры Республики. Три светодиодных экрана на сценической площадке во дворе головного музея будут использоваться для 3D-показов и редких экспонатов, а также для концертов, лекций и акций, включая «Ночь музеев». 7-ю победу подряд на профессиональном ринге одержал дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов, нокаутировав мексиканца Кевина Мартинеза в 9-м раунде рейтингового боя первого тяжелого веса на турнире Международной ассоциации бокса. Таким образом, дагестанский боксер сохранил безупречный профессиональный рекорд – 7 побед в 7 боях. Для мексиканца это поражение стало вторым в карьере. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 66 копеек, евро 87 рублей 67 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: На радио «Прибой» притчи народов мира.
1: Однажды, когда пришел срок, сеятель бросил семена в плодородную почву. Некоторые из них взошли очень быстро, другие немного помедленнее, но были и такие, которые никак не хотели давать всходов, не желая жертвовать ради этого своей жизнью. Те, которые взошли, купались в каплях дождя и росы, тянулись к солнцу и радовались каждому дню. Конечно же, бывали и неприятности, когда некоторые из них повреждались непогодой или животными. Однако их корни, имевшиеся в земле, снова давали ростки, с лихвой восполняя понесенные потери. А зерна, которые навсегда остались в земле и не захотели давать всходов, были либо съедены подземными вредителями, либо попросту бесславно сгнили, послужив удобрением для других.
0: На радио «Прибой» притчи народов мира.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети оптик Глаз Алмаз акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Привай».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Вы слушаете радио «Прибой».
1: В Дагестане 20 часов.
0: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя». Музыка,

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям. Юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование. Форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 21 час.
1: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
2: Радио Прибой.
3: Задаем настрой.

Рухалил ужас, чанги тушмана субет эркот араб, чармил халчен буго бакун кодобку. Рахун кечон кварид хоялт амурал, рагу хабируго, хасад серечон, рух бичон.

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, мысляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Даргинская поговорка.
1: Олоба тишин, урхназикадив.
2: Быстрая река до моря не доходит.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-451-51. 292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Акция «Фенто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
5: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вон пти кандалгус шедаела, зун пап кандалгус шезвайтер.
2: Когда ты соску просил и плакал, а я плакал по женщинам.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: летний день с радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.